0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Россиянам летом повысят пенсии. Сразу несколько видов пенсий будут увеличены. С 1 августа пройдет ежегодный перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров. Он касается тех, за кого в прошлом году работодатели перечисляли страховые взносы, которые еще не были учтены в размере пенсии. Сумма будет индивидуальной, потому что она зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов. Отдельно с 1 августа вырастут накопительные пенсии. Их пересчитают по итогам инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год. Летом прибавку могут получить и те, у кого право на повышенную выплату появится из-за личных обстоятельств. Если пенсионеру в июне, июле или августе исполняется 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое. И еще одна группа – пенсионеры с северным или сельским стажем. При подтверждении нужного стажа фиксированная выплата также увеличится. С 1 сентября меняются правила оказания платной медицинской помощи. Среди нововведений – дистанционное заключение договора. Это возможно при наличии у исполнителя доступа к сайту или мобильному приложению. Кроме того, медорганизации при оказании платных медицинских услуг должны будут соблюдать установленные требования о передаче сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Поменяются некоторые требования к содержанию договора на платные услуги. Так, при оказании анонимных услуг пациент теперь не будет обязан предоставлять данные паспорта в договоре. При этом должны будут указываться сроки предоставления платных медицинских услуг. Ранее необходимо было прописать лишь условия и сроки ожидания. В школы Карелии приедут 11 новых учителей, победителей программы «Земский учитель». Всего на участие в этой программе поступило 14 заявок из 9 регионов России. Министр образования и спорта республики Наталья Кармазина отметила, что большинство претендентов – это молодые специалисты до 40 лет. У третьей из них – высшая или первая квалификационная категория. После подписания трудового договора со школы педагоги получат федеральную единовременную выплату. Я напомню, что программа «Земский учитель» реализуется в Карелии с 2020 года в рамках национального проекта «Молодежь и дети». За это время в республику приехали 76 педагогов, из которых 63 продолжают работать. В Карелии уже восстановили больше 5500 гектаров леса. Сезон лесовосстановления идет полным ходом. По информации Минприроды, главная задача – достичь 100% баланса выбытия и воспроизводства лесов по национальному проекту «Экологическое благополучие». Для этого арендаторы лесных участков в этом году должны провести лесовосстановление на площади почти 25 тысяч гектаров. В это время основной упор традиционно делают на искусственное восстановление лесов. Нужно успеть выполнить посадки сеянцев и посев семян в лучшие агротехнические сроки до установления жаркой погоды. На сегодня лесовосстановление в Карелии уже провели на площади более 5,6 тысяч гектаров. 53-летний костомкшанин осужден за неуплату средств на содержание своего ребенка. В нарушении решения суда мужчина задолжал без уважительных причин на содержание сына более 400 тысяч рублей. В ходе предварительного и судебного следствия мужчина вину в совершении преступления не признал. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде принудительных работ на 4 месяца с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Власти сегодня обсудят жалобы жителей Костомукши на медицину. В прямом эфире в паблике ЦУР объясняет. Главной темой эфира станут вопросы развития медицины в Костомукшском округе, а также реализация программы развития межрайонной больницы номер 1. На вопросы горожан ответит куратор округа Лариса Подсадник, министр здравоохранения Михаил Охлопков и главный врач больницы Игорь Подзамков. Прямая трансляция начнется сегодня в 18:20. Задать вопросы к эфиру можно в официальных пабликах ВКонтакте. Республика Карелия и Минздрав Карелии. Далее новости Калевалы. 26 июня с 12 до 14 часов состоится прием граждан юристам Госбюро Республики Карелия. Встреча пройдет в Центральной районной библиотеке поселка Калевалы на Ленина 2. Я напомню, Госбюро оказывает бесплатную юридическую помощь малоимущим гражданам, инвалидам, неработающим пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, лицам из числа детей-сирот, многодетным родителям, родителям детей-инвалидов, беременным женщинам и иным категориям граждан по вопросам гражданско-правового характера. Специалисты напоминают, что для получения консультации необходимо предъявить паспорт и документы, подтверждающие статус. Добавлю, что ведется предварительная запись. Будьте внимательны. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы. Оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня облачно и дождливо. Плюс 8, плюс 10 градусов в течение дня обещают синоптики. Небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, потеплеет в Костомукше до 14 градусов. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 7 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 6, плюс 8. Небольшой дождь. Дождь, ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Калевале столбик термометра поднимется максимум до плюс 12 градусов. Синоптики обещают дождь и ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Панафы.
5: Друзья, всем большущий привет. На календаре четверг, на улице дождь. В общем, все как всегда, да? Но я знаю, что со всем этим безобразием, друзья, делать. Предлагаю смыть серые краски яркими ритмами. Ближайший час буду, значит, раздавать музыкальные угощения. Не переключайтесь, будет тепло и вкусно.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на вакансию заведующий складом ТМЦ. Прием откликов по вакансии продлится до конца июня. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радиодесерт. Вишенка на именинном
1: торте. Ну и давайте, друзья, приступим к приятному, к поздравлениям и дегустации музыкальных угощений. И первые именинники, кому летят, а мои теплые пожелания, это Селюсь Дмитрий. Дим, я желаю вам оптимизма, уверенности, Дмитрий, в завтрашнем дне и масштабных целей. Ну и пусть, Дима, ваша жизнь будет легкой и гармоничной во всех сферах.

Посол Алексей сегодня тоже празднует день рождения. Я, кстати, с удовольствием присоединяюсь ко всем теплым словам, подаренным вам сегодня, Алексей, близкими и коллегами. От тебя пожелаю, чтобы, Леша, все дороги вели вас исключительно к успеху, ну а рядом всегда были надежные люди.

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: Задул свечи на праздничном торте, а сегодня Демидов Андрей. Андрей, ну, во-первых, пусть Андрей все загаданные желания исполнится, а еще я вам желаю сохранять внутреннюю бодрость и уверенность, которая помогает добиваться своего. Андрей, здоровья вам крепкого, удачи и больших успехов во всем.

0: Реклама на местном радио.
1: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
2: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
1: Все в силе.
3: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
1: Все в силе.
2: Все в силе.
4: Да, здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Друзья, продолжаем прятаться от холодного лета в нашем эфире, а еще угощаться музыкальными десертами. И Талматов Михаил, следующее поздравление ваше, Миша. Я желаю вам, чтобы ваша продуктивность вызывала восхищение Михаил окружающих, но при этом всегда у вас оставалось время на заслуженный и приятный отдых. Отличного, Михаил, вам праздника и классных подарков сегодня.

0: говорят астрологи.
1: Что люди, рожденные сегодня, ответственные личности. Они не бросают слов на ветер и выполняют все обещания. Имеют богатое воображение, хорошую память и интуицию. Такие люди отличаются целеустремленностью, работоспособностью и упорством. Люди, рожденные сегодня, используют малейшую возможность для того, чтобы проявить свой потенциал. Не ждут ни от кого помощи и рассчитывают только на себя. Родившиеся в этот день тонко разбираются в психологии людей. Поэтому им легко найти подход к любому человеку. Они охотно высказывают свое мнение в ситуации, которые достойны их внимания. Такие женщины-мужчины хитры и уверены в своих силах.

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан J6 поступил в продажу. Это первая модель новой российской марки. Машину на базе J-Q выпускают на заводе в Ленинградской области. J6 – это компактный кроссовер, который составит конкуренцию Havail Jolion и Tenet T4. Он оснащается роботизированной коробкой передач. Привод передний, цена в базе 2 миллиона 300. «Москвич» оснастит кроссовер М70 полным приводом. Сейчас новая версия проходит сертификацию. Напомним, в этом году «Москвич» вывел на рынок две новые модели. Они комфортнее и дороже прежних, выпущены в сотрудничестве с новым партнером. На первом этапе М70 был доступен только с передним приводом. Скоро появится полный. В перечень автомобилей для такси добавили еще одну модель – G-Tour X70. Уже давно продается в России, но местную сборку на заводе в Калининграде наладили недавно. Машина стоит около 2,5 миллионов рублей и ориентирована на такси класса «Комфорт Плюс». Среди конкурентов этой модели – Tenet T7 и Havail F7. Недавно в России стартовали продажи Mazda CX-50. Кроссоверы возят из Китая. По современным меркам они выглядят устаревшими. Экраны в салоне небольшого размера, набор функций не слишком богатый, нет даже обогрева. Но консервативных автолюбителей порадует аналоговое управление функциями и привычная японская эргономика. Подробнее в тест-драйве Mazda CX-50 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: опасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Реклама на местном радио.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
6: 104

Прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь мести, дай мне уже все равно. Для тебя моя

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
4: Звоните 5-20-09.
5: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
6: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.
7: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Россиянам летом повысят пенсии. Сразу несколько видов пенсий будут увеличены. С 1 августа пройдет ежегодный перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров. Он касается тех, за кого в прошлом году работодатели перечисляли страховые взносы, которые еще не были учтены в размере пенсии. Сумма будет индивидуальной, потому что она зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов. Отдельно с 1 августа вырастут накопительные пенсии. Их пересчитают по итогам инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год. Летом прибавку могут получить и те, у кого право на повышенную выплату появится из-за личных обстоятельств. Если пенсионеру в июне, июле или августе исполняется 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое. И еще одна группа – пенсионеры с северным или сельским стажем. При подтверждении нужного стажа фиксированная выплата также увеличится. С 1 сентября меняются правила оказания платной медицинской помощи. Среди нововведений – дистанционное заключение договора. Это возможно при наличии у исполнителя доступа к сайту или мобильному приложению. Кроме того, медорганизации при оказании платных медицинских услуг должны будут соблюдать установленные требования о передаче сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Поменяются некоторые требования к содержанию договора на платные услуги. Так, при оказании анонимных услуг пациент теперь не будет обязан предоставлять данные паспорта в договоре. При этом должны будут указываться сроки предоставления платных медицинских услуг. Ранее необходимо было прописать лишь условия и сроки ожидания. В школы Карелии приедут 11 новых учителей, победителей программы «Земский учитель». Всего на участие в этой программе поступило 14 заявок из 9 регионов России. Министр образования и спорта республики Наталья Кармазина отметила, что большинство претендентов – это молодые специалисты до 40 лет. У трети из них – высшая или первая квалификационная категория. После подписания трудового договора со школы педагоги получат федеральную единовременную выплату. Я напомню, что программа «Земский учитель» реализуется в Карелии с 2020 года в рамках национального проекта «Молодежь и дети». За это время в республику приехали 76 педагогов, из которых 63 продолжают работать. В Карелии уже восстановили больше 5500 гектаров леса. Сезон лесовосстановления идет полным ходом. По информации Минприроды, главная задача – достичь 100% баланса выбытия и воспроизводства лесов по национальному проекту «Экологическое благополучие». Для этого арендаторы лесных участков в этом году должны провести лесовосстановление на площади почти 25 тысяч гектаров. В это время основной упор традиционно делают на искусственное восстановление лесов. Нужно успеть выполнить посадки сеянцев и посев семян в лучшие агротехнические сроки до установления жаркой погоды. На сегодня лесовосстановление в Карелии уже провели на площади более 5,6 тысяч гектаров. 53-летний костомкшанин осужден за неуплату средств на содержание своего ребенка. В нарушении решения суда мужчина задолжал без уважительных причин на содержание сына более 400 тысяч рублей. В ходе предварительного и судебного следствия мужчина вину в совершении преступления не признал. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде принудительных работ на 4 месяца с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Власти сегодня обсудят жалобы жителей Костомукши на медицину. В прямом эфире в паблике ЦУР объясняет. Главной темой эфира станут вопросы развития медицины в Костомукшском округе, а также реализация программы развития межрайонной больницы номер 1. На вопросы горожан ответит куратор округа Лариса Подсадник, министр здравоохранения Михаил Охлопков и главный врач больницы Игорь Подзамков. Прямая трансляция начнется сегодня в 18:20. Задать вопросы к эфиру можно в официальных пабликах ВКонтакте. Республика Карелия и Минздрав Карелии. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина, 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня облачно и дождливо. Плюс 8, плюс 10 градусов в течение дня обещают синоптики. Небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, потеплеет в Костомукше до 14 градусов. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов «Антиканина», 16. Торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ «Сервис» на постоянную работу требуются энергетик, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, а следить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая Будущее в группу компании «Восток Сервис» приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробно в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе, при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе. До 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П 304-100-103-300.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
2: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
8: Идем навстречу лету.
7: На местном радио.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – в кукольной эстетике. В журнале Vogue назвали одежду в стиле 60-х и 70-х трендом этого лета. Актуальными нынче вновь оказались мини-платья А-силуэта или модели прямого кроя с лаконичным дизайном. Полвека назад важную роль в их продвижении сыграла британская супермодель Твигги. А сейчас к этой тематике обратились многие известные дизайнеры. Манекенщицы на шоу от кутюр дефилировали в платьях с яркими цветочными узорами и акцентами в эстетике бохо шик и бэби-долл. Тем временем стилист Элана Фишман выделила три популярных у звезд модных тренда лета. Во-первых, это плетеные сумки, плетеная обувь, например, балетки, мюли или сандали. Во-вторых, шелковые платки, которые, по словам стилиста, являются универсальным аксессуаром. Например, его можно повязать на шею, прикрепить к ручке сумки, носить как косынку или же сделать из него топ. Эти элементы стиля уже активно используют на публике американская певица Тейлор Свифт, британская актриса Милли Бобби Браун и мексиканская актриса Эйса Гонсалес. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры – до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви, летние коллекции модного итальянского бренда. Бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтобы узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Много солнечного света – это лето. Лето. Лето.
3: С нами навстречу лету.
4: На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Кто там? Лето? Лето!
0: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.
5: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
6: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Россиянам летом повысят пенсии. Сразу несколько видов пенсий будут увеличены. С 1 августа пройдет ежегодный перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров. Он касается тех, за кого в прошлом году работодатели перечисляли страховые взносы, которые еще не были учтены в размере пенсии. Сумма будет индивидуальной, потому что она зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов. Отдельно с 1 августа вырастут накопительные пенсии. Их пересчитают по итогам инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год. Летом прибавку могут получить и те, у кого право на повышенную выплату появится из-за личных обстоятельств. Если пенсионеру в июне, июле или августе исполняется 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое. И еще одна группа – пенсионеры с северным или сельским стажем. При подтверждении нужного стажа фиксированная выплата также увеличится. С 1 сентября меняются правила оказания платной медицинской помощи. Среди нововведений – дистанционное заключение договора. Это возможно при наличии у исполнителя доступа к сайту или мобильному приложению. Кроме того, медорганизации при оказании платных медицинских услуг должны будут соблюдать установленные требования о передаче сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Поменяются некоторые требования к содержанию договора на платные услуги. Так, при оказании анонимных услуг пациент теперь не будет обязан предоставлять данные паспорта в договоре. При этом должны будут указываться сроки предоставления платных медицинских услуг. Ранее необходимо было прописать лишь условия и сроки ожидания. В школы Карелии приедут 11 новых учителей, победителей программы «Земский учитель». Всего на участие в этой программе поступило 14 заявок из 9 регионов России. Министр образования и спорта республики Наталья Кармазина отметила, что большинство претендентов – это молодые специалисты до 40 лет. У третьей из них – высшая или первая квалификационная категория. После подписания трудового договора со школой педагоги получат федеральную единовременную выплату. Я напомню, что программа «Земский учитель» реализуется в Карелии с 2020 года в рамках национального проекта «Молодежь и дети». За это время в республику приехали 76 педагогов, из которых 63 продолжают работать. В Карелии уже восстановили больше 5500 гектаров леса. Сезон лесовосстановления идет полным ходом. По информации Минприроды, главная задача – достичь 100% баланса выбытия и воспроизводства лесов по национальному проекту «Экологическое благополучие». Для этого арендаторы лесных участков в этом году должны провести лесовосстановление на площади почти 25 тысяч гектаров. В это время основной упор традиционно делают на искусственное восстановление лесов. Нужно успеть выполнить посадки сеянцев и посев семян в лучшие агротехнические сроки до установления жаркой погоды. На сегодня лесовосстановление в Карелии уже провели на площади более 5,6 тысяч гектаров. 53-летний костомкшанин осужден за неуплату средств на содержание своего ребенка. В нарушении решения суда мужчина задолжал без уважительных причин на содержание сына более 400 тысяч рублей. В ходе предварительного и судебного следствия мужчина вину в совершении преступления не признал. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде принудительных работ на 4 месяца с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Власти сегодня обсудят жалобы жителей Костомукши на медицину. В прямом эфире в паблике ЦУР объясняет. Главной темой эфира станут вопросы развития медицины в Костомукшском округе, а также реализация программы развития межрайонной больницы номер 1. На вопросы горожан ответит куратор округа Лариса Подсадник, министр здравоохранения Михаил Охлопков и главный врач больницы Игорь Подзамков. Прямая трансляция начнется сегодня в 18:20. Задать вопросы к эфиру можно в официальных пабликах ВКонтакте. Республика Карелия и Минздрав Карелии. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина, 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня облачно и дождливо. Плюс 8, плюс 10 градусов в течение дня обещают синоптики. Небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, потеплеет в Костомукше до 14 градусов. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: С их тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Все. Кина не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-3300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Лето.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки. Включайся
3: на 104 FM.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш».
2: Еще не вечер.
3: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Легкого вам и душевного вечера. Ну и давайте начинать его вместе под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я с вами у микрофона. И у нас еще не вечер.

последние годы наверняка вам не раз приходилось слышать фразу «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». Но так ли легко найти это самое дело по душе, и как решиться посвятить время, ресурсы и сделать увлечение делом своей жизни? Обсудим эту тему сегодня с моей гостьей Валерией Грибко, которая рискнула и теперь ведет сладкую жизнь, организовав кондитерскую «Чока-Кока». О современных десертах, трендах, о мифах поговорим сегодня с Валерией. 911-402-2040, наш телефон, мы работаем в прямом эфире. Если хотите поддержать Валерию, передайте ей приветик, обязательно пишите, я все прочитаю в эфире. Ну а в конце часа обязательно разыграем порцию крылышек в панировке от Папы Ромы, так что участвуйте, и пусть вам повезет.

0: город спит. Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на вакансию заведующий складом ТМЦ. Прием откликов по вакансии продлится до конца июня. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.
3: Постоялый двор.
4: Ну, как я уже и анонсировала, с удовольствием представляю мою гостью напротив меня, Виктория.
5: Валерия.
4: Вот только мы поговорили, Валерия, про Чока-Кока, что в большей степени ассоциируешься именно с Чока-Кока, да, с кондитерской, и все, имя вылетело. Конечно же, Валерия Грибко. Лер, прости, пожалуйста.
5: Ничего.
4: Да, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Ну, итак. То, чем ты сейчас занимаешься, вот кондитерская, это дело жизни или все же в большей степени коммерческий проект?
5: Наверное, это уже дело жизни, потому что я себя вообще не представляю без кухни. Поэтому, наверное, да, я уже не могу представить себя без десертов, без тортов, без людей, которые меня окружают.
4: А что первичнее было? Вот что первично?
5: Первично было нечем заняться в декрете.
4: Так,
5: вот,
4: сидела, поэтому, девушка, скучала.
5: Да, поэтому, в принципе, нужно было себя чем-то занимать дома. И чем себя занимать, если не готовкой?
4: Так.
5: И я решила изначально, что я хочу делать шоколадные конфеты. Я увидела девочку на Ютубе, и она вот рассказывала все про корпусные конфеты, и у нас в городе я их не видела. И я подумала, что я могу занять эту нишу первая, и начала готовить все, в принципе, по интернету. Никаких тогда обучений я не видела, и вообще, в принципе, не знала, что есть какие-то онлайн-обучения. И начала с корпусных конфет.
4: Так, а как появились тортики, десерты?
5: Торты появились, потому что люди начали просить.
4: Так.
5: То есть они покупают у меня конфеты и спрашивают, а не делаешь ли ты случайно торты? И я сначала говорила, что нет, а потом решила, что если людям надо, почему бы и не попробовать себя в этом. И точно так же в интернете начинала находить какие-то рецепты, пробовать, печь. Но изначально торты не стоили ничего. Я там отдавала даже не по себестоимости. То есть там 500 рублей за торт в 2 килограмма.
4: А почему?
5: Ну, я еще не умела, и поэтому было страшно называть какую-то цену, было страшно, что что-то не понравится, и я возьму за это много. А так, в принципе, я сразу людей готовила, что, ребята, вы получаете ровно то, за что вы заплатили, как бы 500 рублей, вот вам торт. И с этого, да, все началось, я начала учиться, я начала проходить обучение, и вот, в принципе, пришла вот к тому результату, который сейчас есть.
4: А сколько времени прошло вот между тем, когда вот ты начала делать конфеты, до того момента, когда ты все-таки осознала, взвесила, что торты, десерты – это то, чем бы ты хотела заниматься?
5: Наверное, около года. Вот, я начала с корпусных конфет, и мой первый праздник был, это День матери. Я ездила на доставки. Ну, в основном, конечно, заказчиками были знакомые люди, то есть там со школы девочки, которые уехали учиться в другие города, заказывали мамам, мы им отвозили, все были в восторге. Вот, потом я вот начала пробовать делать торты, и когда уже я поняла, что люди на самом деле заказывают, я уже решила углубляться и развиваться в этом.
4: А были еще варианты? Вот если бы не конфеты, торты, десерты, то...
5: Наверное, нет. Я об этом не думала, я пыталась пойти работать на комбинат, но я отучилась, и, в принципе, я решила, что нет, я не смогу.
4: То есть все-таки процессы, вот то, к чему лежит душа, оказалось главнее?
5: Да, это и, наверное, поддержка всей семьи моей, потому что, наверное, это самые первые люди, которые в меня поверили, которые начали вкладывать в это деньги. Первый миксер там подарили родители, там помогал муж, все вот это закупалось, поэтому...
4: Ну, то есть никто не отговаривал, говорили, что вот у тебя профессия, синичка это в руках, вот комбинат, иди трудись, а тортики, конфеты, это все вот выходные после работы.
5: Нет, ни одного человека не было, кто бы мне сказал, что это какие-то глупости. Все с первого дня такие: да, ты молодец, начинай, развивайся, мы все тебе поможем.
4: Слушай, ну это правда очень здорово. А как появилась вот кондитерская и почему Чока-Кока? Вы просто буквально за минуту до эфира говорили про название, и вот у меня тоже в голове все помутилось, как и у твоих первых покупателей.
5: У меня... Название на самом деле придумала не я. Название придумала жена моего мужа, которая тогда...
4: Жена моего брата.
5: А, жена моего брата. У моего мужа я жена.
4: Да.
5: Она тогда начинала заниматься дизайном, и почему-то вот она была первым человеком, к которому я вот как-то открылась, обратилась, я ей скидывала фотографии, у нее уже была хорошая насмотренность, она мне подсказывала вообще, как фотографировать, как там показывать все то, что я делаю людям. И мы начали думать над названием, и нам нужно было что-то связанное с шоколадом, потому что конфеты – это шоколад. И вот мы очень много играли, чтобы можно было придумать. И вот она написала вот эти два слова «Чока-Кока», и мы решили, что это оно.
4: И теперь в головах у всех, да, Валерия Чока-Кока.
5: Да, даже, возможно, не Валерия, а просто Чока-Кока.
4: А как ты сама к этому относишься? Вот не... Но нет такого, что тебя персонифицируют вот с Чока-Кока не как кондитера, не как Валерию, а вот Чока-Кока?
5: На самом деле мне очень нравится, что я уже настолько слилась с этим всем, что они меня, в принципе, только так и воспринимают. Вот меня видят только кондитером.
4: Что... Ну, не то, что привлекает, да, что больше удовольствия доставляет вот процесс или результат?
5: Ой, это тяжело, потому что в разных там тортах, десертах все по-разному. Бисквиты печь не очень люблю, потому что это достаточно монотонная работа, кричащий миксер, и это не очень интересно, но... Какие-то другие десерты, допустим, намного интереснее делать, там, как макароны. Я могу их печь целый день, мне не надоест вот отсаживать эти крышечки, делать начинки в них. Вот, мне прям нравится. И при том, что у них особо там декора никакого нету, то есть ты там что-то мелкое придумываешь. Ну, а если в тортах, то, конечно, мне нравится сам дизайн. То есть итоговая продукция меня не настолько как... мотивирует, вдохновляет, что ли, вот как сам процесс вот этого всего придумывания, особенно когда что-то новое у тебя заказывают, и ты вот сидишь, думаешь, ищешь, как это сделать, и когда ты делаешь, и в процессе понимаешь, что у тебя получается, это просто невероятно.
4: А как, ну, самый необычный заказ, как вообще вот это происходит? Приходит заказчик и говорит: я хочу торт в стиле «Звездных войн». Ну, я условно говоря, да? Ну, понятно, что там Барби, какие-то ежики, это все банально. А вот самый необычный заказ, вот сейчас навскидку, можешь вспомнить?
5: Ой, прям вот какой-то прям очень необычный. Наверное, будет тяжело вспомнить, потому что, ну, прям каких-то таких, которые я, допустим, не могла показать. Каких-то непристойных, конечно, были непристойные заказы, которые я не показывала со всякими...
4: И непристойные,
5: да,
4: даже.
5: Там со всякими надписями и картинками.
4: Нет, я про необычные.
5: А из необычных? Да нет, в основном заказчики необычные. Ну, то есть у всех очень разный подход. Кто-то может написать, ну, вот что-нибудь просто вот такое, что-нибудь розовое. И ты уже сама думаешь, что розовые они хотят. И ты там и бантики, и вишенки, и там какие-то рюшечки, может быть, бусинки. То есть что-то такое. Кто-то там прям рисует мне. Вот тут должен быть там заяц стоять, тут должны стоять шары. Вот тут такой цвет, тут такой цвет. Кто-то скидывает цвета шаров, чтобы я подобрала прям четко цвет под цвета шаров. Таких прям каких-то очень-очень необычных не было. Хотя, может быть, для меня это уже необычно, а для кого-то, может быть, и необычно. Но сейчас вот очень большие торты идут.
4: Особенность.
5: Да, особенность, вот именно диаметр больших тортов у меня пока что на данный момент самый большой торт был на свадьбу вот знакомым ребятам. В длину он был 80 сантиметров, почти метр, и по весу он был под 14 килограмм, но это с учетом еще сверху ягод.
4: Мама,
5: то есть он был настолько огромный, что нам приходилось складывать сиденья машины, чтобы его довести. Два здоровых мужчины заносили этот торт, и он не встал на каталку, на тележку, чтобы его смогли вывести.
4: И как выкручивались?
5: А там на мероприятии девочки придумали как-то сверху там что-то поставить, и вот,
4: чтобы все влезло.
5: Да, благополучно его вывезли, держа со всех сторон, чтобы он никуда не съехал.
4: А бывало такое, что десерт, ну, не получился?
5: Почти каждый день что-то происходит.
4: Да ладно? Как справляешься, ну, как приходит, ну, исправляешь ситуацию?
5: Раньше очень тяжело было с этим, и у меня начинали трястись руки, я раньше очень много плакала, особенно в праздники, потому что заказов много, и вот обычно, когда много заказов, что-то не получается, что-то идет совсем не так, как ты хочешь. Сейчас я уже рассчитываю на то, что может что-то пойти не так, и отношусь к этому абсолютно спокойно, потому что иногда я могу забыть что-то положить. В бисквиты как-то забыла недавно сахар положить и не могла понять, почему они такие странные. А потом я поняла, что я забыла отвесить сахар и спокойненько все перепекла. Поэтому сейчас, наверное, я уже привыкла.
4: Ну, то есть есть запас времени, чтобы перепечь и где-то вот переделать какие-то моменты?
5: Да, запас времени и запас, наверное, уже энергии, вот сил каких-то и понимание того, что, в принципе, все время, каждый раз может что-то пойти не так, и я уже спокойна, что, ну, не получилось, так не получилось.
4: Не, ну, понятно, кондитер говорит, не получилось, так не получилось, это хорошо. А заказчику, как это сказать, извините, ваша свадьба сегодня без торта.
5: Нет, в такие моменты, конечно, там идет очень большой запас времени, если вдруг что-то случается, это всегда перепекается, переделывается, и все уходит в том виде, в котором оно должно быть. Даже если это случилось в час ночи, я это все переделываю. У меня тут вот, пока мы с вами разговаривали, я вспомнила, это было, наверное, года два назад, у меня был свадебный торт.
4: Так.
5: И я не так записала дату. Я думала, что он будет через день, а торт был на следующий день.
4: Ага.
5: У меня были отпечены коржи, и, в принципе, коржам нужно полежать там 8-12 часов до сборки. И невеста мне написала по великой случайности в 2 часа ночи. И она у меня спросила:
4: я,
5: Лерочка,
4: чувствовала, что что-то не так.
5: Да, у нас завтра торт во сколько приедет? А я не понимаю, завтра это когда? И я понимаю, что она имеет в виду, вот, что это вот сегодня будет.
4: Ага.
5: И я вот в 2 часа ночи с трясущимися руками, с мужем, который меня старался успокоить и сказать, что все будет хорошо. Торт большой, в 3 яруса, с 3 разными начинками. Но я его вот собирала до 6 утра, потом пару часов поспала, встала, задекорировала, и жених с невестой остались вообще в полном восторге, все прошло хорошо.
4: Но это хорошо, что вот и дату верную все-таки вовремя так спохватились, и имена правильные.
5: Да, это точно, и на самом деле я до сих пор внутренне говорю спасибо своим заказчикам, которые мне пишут за день, за два.
4: С напоминалочкой.
5: Да, как будто бы небольшая напоминалочка. Кто-то там спрашивает, все ли в силе, а во сколько можно будет забрать. И на самом деле до сих пор очень часто у меня бывает такое, что выпадает какой-то из заказов. Я просто, видимо, когда очень много работы, я не успеваю сразу записать, потом это вылетает из головы. И когда мне люди пишут за день, за два, я так и думаю: боже, спасибо, спасибо, что вы написали, и я вас не подвела.
4: Так что такой лайфхак и тем, кто заказывает, ну и вообще, да, любителям сладкого, на всякий случай, за сутки, в общем-то, напомните, киньте такую напоминалочку, мало ли что. А в итоге, хоть раз вот выплыла правда наружу, что там забыла ты про заказ, что что-то пошло не так, и ты вот сумела сориентироваться и все переиграть?
5: Да, была всего одна девочка-заказчица, которой ага. я призналась, потому что она написала в этот же день около 5 часов, она хотела уже прям прийти и забрать. И я честно написала, что я забыла, но если вы сможете там забрать часов в 9 тортик, то я вам его соберу. И девушка вошла в мое положение, забрала торт, потом написала мне хороший отзыв, что все понравилось, что все было замечательно.
4: А как вы успели-то? Все.
5: У меня сейчас лежат всегда заготовки. У меня стоит огромный морозильный сундук, так. в котором у меня есть все, что мне нужно для моей работы, если вдруг что-то пошло не так. Все бисквиты отпечены, все начинки заготовлены. Угу. Если там начинки нельзя заранее заготовить, то обязательно там все ягоды, пюре, все это лежит в морозилке, чтобы если вдруг что-то пошло не так, я всегда могла достать и собрать торт. И сейчас, в принципе, это нормально. Раньше казалось страшным, что вообще там бисквиты надо за сутки выпекать, потом ты собираешь торт, ему там нужно еще стоять не менее 8 часов пропитываться, то есть 3 дня у тебя уходит на торт. Сейчас, в принципе, люди заказывают день в день, и их все устраивает. С утра могут заказать торт, а к обеду он уже будет готов, и, в принципе, все хорошо.
4: Слушай, ну это классно, это такие вот... лайфхаки, смекалочка такая современная. Что тебя вдохновляет, Лер?
5: Это очень тяжелый вопрос, потому что я, наверное, не знаю. Люди вокруг, возможно, мир интернета, век интернета, поэтому ты вдохновляешься за счет людей. Ты смотришь, что делают другие люди, и тебе тоже хочется что-то делать.
4: А бывает, если не выгорание, да, вот профессиональное, то какая-то, может быть, усталость, да, немножко апатия. Ай, надоело, не хочу я больше ничего, и вот надо, требуется какое-то время, возможно, пара часов, без кухни, без плиты, без тортов, а вот чтобы немножечко просто отойти от этого всего или нет?
5: Да, такое бывает, но это и правда на пару часов, потому что надолго меня вообще не хватает. У меня, если выходной, то я без кухни не могу. Угу. Я начинаю делать какие-нибудь заготовки, либо что-то печь домой. Домой я на самом деле пеку очень редко, но когда у меня появляются выходные, то я обязательно пеку что-то домой, и не что-то стандартное, то есть то, что я делаю постоянно, я начинаю делать что-то новое, потому что монотонная работа, да, ты от нее устаешь, когда ты постоянно делаешь одно и то же. У меня там, допустим, когда месяц весь в тортах и ни одного десерта, то ты под конец, ну, тебе уже очень тяжело. Или наоборот, там бывает такое, что вот временами, наплывами, там, сейчас всем нужны макароны. И вот я их пеку изо дня в день, ты делаешь там эти начинки, ты собираешь эти крышечки, и что в какой-то момент тебе уже хочется попросить, ну, закажите уже торт, я уже хочу что-то другое сделать.
4: Слушайте, но в это невозможно поверить, что можно устать от тортов, от десертов, от вот этой всей красоты, сладости. Кстати, соседи не жалуются?
5: Ну, пока что нет. Мы вот недавно переехали, и вроде бы пока всех все устраивает. На старой квартире мы жили, там все были привыкшие, я в 12 ночи могла включить миксер, и никто ничего не говорил.
4: Нет, я не про миксер, а про постоянный аромат. Это же вот всегда такой сладостью пахнет, шоколадом, ваниль. Ну, и аромат распространяется. распространяется и за пределы квартиры, и все соседи, вот как можно проходить мимо вот этого?
5: Ну, в основном говорят, что, ой, Лера, ты, наверное, сегодня работала, аромат на весь подъезд.
4: Да.
5: И заказчики, когда приходят забирать, первое, что они говорят, что как невероятно пахнет в подъезде, в квартире,
4: по
5: потому
4: запаху.
5: Что, да, очень много ароматов, и бисквиты вообще очень ароматные, когда пекутся. Какие-то десерты, они те же самые макароны, ты не почувствуешь их запаха, когда они пекутся, потому что они не настолько ароматные. А вот бисквиты, печенье, это, конечно, все манит.
4: Так манит, это испытание для соседей, как не сорваться и не напроситься на чай вот с этими десертами.
5: Ну, вот этого я не знаю, но у меня очень много заказчиков, это именно соседей.
4: Ага.
5: Вот, им, в принципе, очень удобно забирать у меня торты, там кто-то спустился, кто-то поднялся, а вот, в принципе, и забрали тортик. Ну, вроде бы никого не смущает. Все всегда говорят, что очень невероятно пахнет, что тоже хочется попробовать, но периодически мы угощали соседей, вот, поэтому я думаю, что им все нравилось.
4: Мы прервемся на пару минут, после небольшой рекламы вернемся, узнаем про современные тренды в десертах, в тортах, поговорим, миф или правда о том, что современные десерты, ну, скажем так, более легкие и диетичные, что ли. В общем, все самые вопросы интересные задам, Лер, после рекламы.
0: Реклама на местном радио.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru. Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Еще не вечер!
4: Ну, мы продолжаем. У нас в студии Валерия Грибко, организатор кондитерской Чока-Кока. И поговорим про тренды. Как ни странно, но и на десерты существует вот своя мода. Так это?
5: Да, конечно, это так, и люди, которые не погружены в эту сферу, они и не видят того, что в ней происходит, но на самом деле тренды появляются каждый день, а может быть даже каждый час, потому что, да, люди уже придумывают что-то невероятное, и, конечно, мир открыт, и у нас тренды приходят отовсюду, так же, как вот моти пришли к нам, Китай, там... Ну, люди прям погружены в эту историю, там чего только с ними не творят. И огромные торты с ними собирают, и как десерты, и очень разные сочетания, которые у нас люди не привыкли пробовать и есть. И, в принципе, очень необычные десерты, которые люди, многие не воспринимают вообще как что-то съедобное.
4: Это как такое вот искусство уже, наверное, в большей степени.
5: Ну, да, и поэтому, когда ты не погружен в этот мир, конечно, ты этого не замечаешь, и ты можешь где-то просто мельком, да, что-то увидеть, и там захотеть попробовать. А на самом деле каждый день
4: А бывает, когда заказчики вот чем-то удивляют какими-то заказами своими?
5: Да.
4: Или, в принципе, вот как-то ты держишь руку на пульсе и следишь за всеми новинками, за какими-то направлениями?
5: Нет, я слежу, но я не всегда делаю то, что сейчас что-то новое, потому что есть что-то однодневка, например, то, что быстро взлетает, но потом падает, и, в принципе, дальше это никому не нужно, как, например, дубайский шоколад. Он взлетел, люди попродавали, сейчас, в принципе, он особо никому не интересен, и вообще от большинства людей я слышу, что боже, как это надоело. Все дубайское, там уже и куличи, и что там уже люди только не творят. И, в принципе, уже все, тренд прошел, все люди успокоились, а все-таки, когда ты делаешь что-то новое, ты тратишь на это и энергию, и деньги, и, возможно, там ты проходишь какое-то обучение, что, возможно, выстрелит, возможно, не выстрелит именно у тебя. Поэтому я не на все реагирую, я смотрю, что держится хорошо, в принципе, то я начинаю делать. И, конечно же, если об этом просят заказчики. Если это никого особо не волнует, то я спокойненько работаю, как и раньше.
4: Что сегодня в тренде? Какие сладости? Может быть, какие-то десерты? Какие-то, может быть, начинки? Что?
5: Ну, наверное, самое-самое трендовое сейчас – это корпусные пирожные. Прям весь мир по ним сходит с ума, их ломают на камеру, их едят на камеру, и это что-то новое, что-то свежее, и, конечно, людям хочется это попробовать, и я тоже рассматриваю, что я, возможно, скоро начну их делать, потому что уже поступало очень много запросов на них, но этот десерт очень дорогой, он очень дорогой изначально в себестоимости. Поэтому тоже, насколько долго он продержится, неизвестно, потому что слушаю очень многих там больших кондитеров, у кого там свои цеха, ну, они так достаточно скептически относятся именно к тому, чтобы люди на домашних кухнях занимались этим, потому что пирожное там в стоимость там 600 рублей, ну, вряд ли у тебя будут заказывать там наборы по 10 штук там каждый день. А все-таки это затраты на формы, на обучение, на покупки каких-то новых ингредиентов, которые тебе нужны. Поэтому, ну, конечно, я очень хочу попробовать их сделать хотя бы чисто для себя и, возможно, дать попробовать тем, кто их хочет попробовать, но в прайс точно себе вводить их не буду.
4: Ну, вот... Я, например, далека от кондитерства, да, от вот, приготовления таких десертов, но вот мне, например, чтобы что-то испечь, приготовить, да, требуется, ну, чтобы сложилось, чтобы звезды сошлись, да, начиная от настроения, вдохновения, солнца за окном, ну, вот так вот. Есть... какие-то настроения, может быть, вещи у тебя, когда вот у тебя это происходит, ты не берешься печь. Или для тебя это уже все стало, ну, не рутиной, а таким все привычным, что ты даже и с плохим настроением у тебя все великолепно получается и выходит.
5: Ну, да, наверное, это уже что-то рутинное, и это уже превратилось в работу. Раньше, когда, возможно, это было каким-то хобби, еще что-то могло на меня повлиять, и, конечно, какие-то эмоциональные скачки, сразу все ломали, у тебя ничего не получалось. Сейчас уже, в принципе, ты стараешься все это отодвигать и делать свою работу четко, правильно, и не думать ни о чем, кроме работы. Единственное, в дни, когда я пеку куличи, вот в эти дни меня никому нельзя трогать, потому что я очень сильно настраиваюсь, я всегда слушаю какую-то приятную музыку, я ни о чем не думаю, и желательно, чтобы дети были у бабушек с дедушками, да, чтобы я вообще ни о чем не думала, потому что вот именно этот праздник, и вообще работа с тестом, ты когда трогаешь его своими руками, я верю, что оно перенимает твою энергетику, и на самом деле это так и есть, возможно, только у меня. Когда я пеку заготовки, ну, допустим, чтобы отснять анонс, и если вот у меня тогда что-то плохо происходит в жизни, там я какая-нибудь грустная, печальная или нервная, бывало такое, что, да, на анонс у меня не поднималось тесто, что-то сгорало. Ну, конечно, мы это все замазывали чисто для фотографий, но, да, такое есть, и поэтому Пасха, наверное, это единственный праздник, к которому я эмоционально очень сильно готовлюсь.
4: То есть вот на Пасху должны звезды сойти?
5: Да.
4: Так, понятно. Есть какие-то помощники, кто вот помогает в оформлении? Потому что ведь сейчас торт – это ну, 70% дела успеха, да? если не половина, а еще очень важна подача, начиная от украшения, заканчивая вот, ну, какими-то упаковочными материалами. Почему-то этому сегодня тоже придается большое значение. Вот кто помогает, кто-то тебе, может быть, ну, подсказывает, я не знаю, вдохновляет, подкидывает идеи.
5: Да, на самом деле очень важно, как ты себя подаешь и вообще, как это все выглядит. Тут работает, что встречают по одежке. Угу. Потому что если твой глаз что-то цепляет, то, в принципе, это уже 50% успеха. Если к тебе заходят на страничку, и она нравится людям, то они у тебя заказывают. Если они видят тебя, ты им нравишься, они заказывают. Поэтому, да, у меня есть помощники. Это два дизайнера, мой брат и его жена.
4: Ага. Семейный вот. Подряд.
5: Да, мне очень повезло в поддержке и вообще с людьми, которые рядом со мной. Угу. Да, и вот как изначально пошло, мне начали помогать прям с первых моих шагов, начиная от того, как это все должно выглядеть, как должны выглядеть фотографии, как я должна фотографировать. Начали задумываться на том, что мы должны делать сразу какой-то бренд. То есть не просто Лера тортики там, или Лера десерты, а то есть прям чтобы что-то звучное, чтобы меня могли узнавать. И в принципе вот мы до сих пор идем вместе. Все дизайны, все, что происходит на моей странице, вся моя упаковка продумана дизайнерами. Возможно, я от себя что-то добавляю, но дизайнерам это не нравится.
4: А бывают споры, когда приходится настаивать, ну вот это вот я так хочу и вот так. Или все-таки всецело доверяешь и, ну, прислушиваешься?
5: Ну, мне настаивать нельзя. В основном настаивают дизайнеры, чтобы все было так, как они задумали и придумали. И если у нас что-то отпечатывается и оно не в том оттенке, мне приходится перепечатывать, потому что продавать и отдавать людям мне это просто запрещают, потому что люди делали, люди старались, мне тут как-то криво напечатали, поэтому нет, все переделываем, у меня выбора нету, я делаю то, что мне говорят.
4: Ну ладно, можно пожаловаться, здесь можно пожаловаться. Вот я не знаю, в твоем детстве, Лер, помнишь ли ты десерты и те десерты, которые есть сейчас? Ну, разница колоссальная, вот современное как будто бы полегче. Вот развей, пожалуйста, это миф или убеди меня, что так и есть. Это самообман, какой-то маркетинговый ход или все одинаково недиетическое?
5: Все одинаково недиетическое, только если вам не говорят, что эта вот линейка прям диетическая. Ага. Вот. На самом деле сейчас, наверное, даже очень многие десерты более тяжелые, потому что раньше у нас было масло, сгущенка, в принципе, и все, и какао, и шоколадный крем делали у нас с какао. Сейчас очень большой выбор и сыров, и сливок, и шоколадов, и различных паст ореховых, которые очень сильно калорийные. Очень большой выбор всего, и, конечно, чтобы сделать что-то вкусное, нужно туда запихнуть очень много чего не очень легкого. Поэтому, если у вас не ПП-десерт, то, поверьте, он очень калорийный.
4: В общем, чудо не произошло. Но диетические десерты все же существуют, в принципе.
5: В принципе, да, они существуют, но вы должны понимать, что это не будет тот десерт, о котором вы думаете. То есть, если вы там привыкли к стандартному чизкейку, и если это будет какой-то ПП-чизкейк, то, скорее всего, от чизкейка в нем будет очень мало, потому что там идет замена очень многих ингредиентов, и вкусы абсолютно не совпадают, а если хотите что-то прям максимально приближенное к тому, что вы хотите съесть, ну, это будет стоить, ну, это будет стоить очень больших денег, потому что ПП-десерты намного дороже, чем обычные.

0: же, плохо, и нужно уже как-то учиться питаться хорошо, но я вот почему-то склоняюсь в пользу сладкого, потому что, конечно, это все калорийно, это все жирно, и я с удовольствием съедаю там по 10 пирожных в день и могу спокойно, в принципе, ничего больше не есть.
1: Какой любимый десерт?
0: Ой, вот это тяжело, потому что в разные времена нравится что-то разное. Сейчас я опять вернулась к макаронам. Я очень долгое время их не ела, потому что они приелись, и прям их вообще не хотелось. Они могли лежать у меня дома, смотреть на меня, и я им говорила «нет». В какое-то время очень сильно ела чизкейки. Прям я когда их выпустила только, и вот самый такой вот ажиотаж вокруг них был, я вот прям на продажу и себе отдельно я готовлю, потому что я знаю, что я съем их очень много. Поэтому прям какого-то определенного десерта у меня нету.
1: А мечта есть?
0: Ой, мечта, конечно, есть. Открыть какую-нибудь свою небольшую точку кондитерскую с десертами, потому что очень многие люди хотят купить здесь и сейчас.
1: Вот. Ну, это да, это настроение, это вот здесь и сейчас.
0: Да, очень-очень удобно, когда люди знают, где это купить и что это всегда есть. У меня, конечно, существует сейчас продажа из дома, поштучная, там от двух штучек, я спокойно это отдаю, но, конечно, очень тяжело попасть в настроение, и не совсем удобно, конечно, когда ты захотел пироженку, вот идти к кому-то домой, забирать вот эту коробочку, идти там потом обратно, поэтому, да, было бы хорошо открыть что-то свое или начать опять сотрудничать с кем-нибудь, чтобы поставлять свои десерты.
1: Ну, поскольку радио у нас все же музыкальное, не могу спросить про музыку, потому что я смотрю вот твои истории, рилсы, и всегда там задорная музыка, всегда все под музыку, с танцем, вот так вот весело. И как будто бы легко, глядя. Ну, подозреваю, что это вообще не так. Но, тем не менее, вот влияет ли музыка на настроение, опять же, на приготовление? И под какую музыку легче всего готовить?
0: Да, музыка очень сильно влияет, и мне иногда грустно от того, что я ее не могу послушать, потому что вот такое настроение. Не всегда есть настроение на музыку, и не всегда есть настроение раскачивать себя, потому что иногда бывает такое, что настроения нету, ты включаешь музыку, начинаешь сам себя разгонять, и потом вот прям все идет идеально. Так. Иногда нет настроения этого делать, и конечно, музыка очень-очень сильно влияет, и, конечно, я люблю что-то веселое, под что можно подвигаться, и тогда работа идет, конечно, намного проще, намного веселее, ну и снимать, конечно, намного веселее, когда у тебя хорошее настроение, а не когда ты стоишь замученный, мешаешь уже там 10-й бисквит, чтобы его отпечь в жаре.
1: А кто снимает?
0: Я снимаю сама. Раньше, да, мне помогала моя подруга, она фотограф профессиональный, но она уехала, но она мне дала базу, что мне нужно делать. Я в том году после Нового года заработала себе на полупрофессиональную технику, я купила себе фотоаппарат хороший, который снимает, ну и, в принципе, там штативы, вот это все. Она мне рассказала, как снимать, и, в принципе, я, конечно, до сих пор учусь, потому что не всегда все получается, и не всегда та картинка, которую я хочу видеть, она выходит, но людям нравится.
1: Людям нравится, очень задорно, вдохновенно, что хочется вот от самой картинки, правда, заказывать вот еще и, ну, те десерты, которые ты делаешь. Спасибо большое, очень приятно было познакомиться. Валерия Грибко, организатор кондитерской Чококока, сегодня была у нас в гостях, рассказывала про свою сладкую жизнь, поэтому пусть мечта обязательно исполнится, пусть все звезды сойдутся так, чтобы это случилось. Ну и, конечно же, чтобы это продолжало приносить, самое главное, эмоции и хорошее настроение тем, кто с удовольствием ест сладкий десерт. Спасибо большое.
0: Спасибо вам, что пригласили.
1: Ну, я прощаюсь на этом с вами, уважаемые слушатели. Хорошего всем настроения. Ну и, конечно, сладкого вечера.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Россиянам летом повысят пенсии. Сразу несколько видов пенсий будут увеличены. С 1 августа пройдет ежегодный перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров. Он касается тех, за кого в прошлом году работодатели перечисляли страховые взносы, которые еще не были учтены в размере пенсии. Сумма будет индивидуальной, потому что она зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов. Отдельно с 1 августа вырастут накопительные пенсии. Их пересчитают по итогам инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год. Летом прибавку могут получить и те, у кого право на повышенную выплату появится из-за личных обстоятельств. Если пенсионеру в июне, июле или августе исполняется 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое. И еще одна группа – пенсионеры с северным или сельским стажем. При подтверждении нужного стажа фиксированная выплата также увеличится. С 1 сентября меняются правила оказания платной медицинской помощи. Среди нововведений – дистанционное заключение договора. Это возможно при наличии у исполнителя доступа к сайту или мобильному приложению. Кроме того, медорганизации при оказании платных медицинских услуг должны будут соблюдать установленные требования о передаче сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Поменяются некоторые требования к содержанию договора на платные услуги. Так, при оказании анонимных услуг пациент теперь не будет обязан предоставлять данные паспорта в договоре. При этом должны будут указываться сроки предоставления платных медицинских услуг. Ранее необходимо было прописать лишь условия и сроки ожидания. В школы Карелии приедут 11 новых учителей, победителей программы «Земский учитель». Всего на участие в этой программе поступило 14 заявок из 9 регионов России. Министр образования и спорта республики Наталья Кармазина отметила, что большинство претендентов – это молодые специалисты до 40 лет. У третьей из них – высшая или первая квалификационная категория. После подписания трудового договора со школой педагоги получат федеральную единовременную выплату. Я напомню, что программа «Земский учитель» реализуется в Карелии с 2020 года в рамках национального проекта «Молодежь и дети». За это время в республику приехали 76 педагогов, из которых 63 продолжают работать. В Карелии уже восстановили больше 5500 гектаров леса. Сезон лесовосстановления идет полным ходом. По информации Минприроды, главная задача – достичь 100% баланса выбытия и воспроизводства лесов по национальному проекту «Экологическое благополучие». Для этого арендаторы лесных участков в этом году должны провести лесовосстановление на площади почти 25 тысяч гектаров. В это время основной упор традиционно делают на искусственное восстановление лесов. Нужно успеть выполнить посадки сеянцев и посев семян в лучшие агротехнические сроки до установления жаркой погоды. На сегодня лесовосстановление в Карелии уже провели на площади более 5,6 тысяч гектаров. 53-летний костомкшанин осужден за неуплату средств на содержание своего ребенка. В нарушении решения суда мужчина задолжал без уважительных причин на содержание сына более 400 тысяч рублей. В ходе предварительного и судебного следствия мужчина вину в совершении преступления не признал. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде принудительных работ на 4 месяца с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Власти сегодня обсудят жалобы жителей Костомукши на медицину. В прямом эфире в паблике ЦУР объясняет. Главной темой эфира станут вопросы развития медицины в Костомукшском округе, а также реализация программы развития межрайонной больницы номер 1. На вопросы горожан ответит куратор округа Лариса Подсадник, министр здравоохранения Михаил Охлопков и главный врач больницы Игорь Подзамков. Прямая трансляция начнется сегодня в 18:20. Задать вопросы к эфиру можно в официальных пабликах ВКонтакте. Республика Карелия и Минздрав Карелии. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы протезы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина, 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня облачно и дождливо. Плюс 8, плюс 10 градусов в течение дня обещают синоптики. Небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, потеплеет в Костомукше до 14 градусов. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов «Антиканина», 16, торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В Тыком сервис на постоянную работу требуются энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробно в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

0: завтра.
1: Лето. Лето. Это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
2: На местном радио.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переиграешь. И бежать мне больше некуда, некому, незачем.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
6: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
7: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
8: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
9: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Хинарем. Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
2: В ожидании рыбалки.
1: Джиг – это довольно распространенный и красивый способ спиннинговой рыбалки. Но не все, особенно новички, в лед скажут, что же это такое. Название происходит от английского «to jig» – двигаться толчками, подпрыгивать, то есть танцевать джигу. Отличительной чертой является неравномерная проводка приманки особого типа, которая имеет груз в передней части. Она чередует подмотку лески и паузы, вследствие чего приманка движется по пилообразной траектории, которую называют ступенькой, а такую проводку, естественно, ступенчатой. В классическом варианте джиг – это ловля со дна или в придонных слоях воды. Приманки, как правило, изготовлены из силикона, твистеры, виброхвосты, поролона, поролоновые рыбки и пенополиуретана, мандула. Чаще всего используется для ловли рыбы на значительных глубинах и бровках. Одной из самых распространенных у джиговиков приманок является поролонка. При этом ее вполне можно считать идеологической приманкой, так как она является отечественной разработкой, то есть полноценным импортозамещением. Можно ее, конечно, и купить, не очень-то они и дорогие. Но когда ловишь по коряжникам, они становятся как-то не совсем уж бюджетными. А сделать приманки своими руками не просто, а очень просто. В том числе еще и разноцветные. В любом хозяйственном магазине по совсем смешной цене можно купить обычные цветные губки для мытья посуды. Похоже, что губки эти делали специально для рыбаков, самых ходовых размеров по длине, толщине и цветам. Для работы нужны еще универсальный клей-момент, длинные ножницы и лезвие. Легко отрываем моющую часть. Затем во всю длину нарезаем прямоугольных треугольников, насколько хватит ширины губки, дальней губки. Далее, если есть желание, вырезаем с двух сторон хвостик. Приманку не

Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины,

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – в кукольной эстетике. В журнале Vogue назвали одежду в стиле 60-х и 70-х трендом этого лета. Актуальными нынче вновь оказались мини-платья А-силуэта или модели прямого кроя с лаконичным дизайном. Полвека назад важную роль в их продвижении сыграла британская супермодель Твигги. А сейчас к этой тематике обратились многие известные дизайнеры. Манекенщицы на шоу от Couture дефилировали в платьях с яркими цветочными узорами и акцентами в эстетике boho chic и baby doll. Тем временем стилист Элана Фишман выделила три популярных у звезд модных тренда лета. Во-первых, это плетеные сумки, плетеная обувь, например, балетки, мюли или сандали. Во-вторых, шелковые платки, которые, по словам стилиста, являются универсальным аксессуаром. Например, его можно повязать на шею, прикрепить к ручке сумки, носить как косынку или же сделать из него топ. Эти элементы стиля уже активно используют на публике американская певица Тейлор Свифт, британская актриса Милли Бобби Браун и мексиканская актриса Эйса Гонсалес. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви, летние коллекции модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Весна.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитером. Кстати, кофе был отвратительный. Кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: удивительной. Кстати, ты была восхитительна.
1: Реклама на местном радио.
2: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
3: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
2: Качество супер.
3: Короткие сроки.
2: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
3: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
2: Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.

0: оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, когда мы.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16, торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется. Энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Золото Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробно в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны «Касса Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: Ты сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето!

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан J6 поступил в продажу. Это первая модель новой российской марки. Машину на базе J-Q выпускают на заводе в Ленинградской области. J6 – это компактный кроссовер, который составит конкуренцию Havail Jolion и Tenet T4. Он оснащается роботизированной коробкой передач. Привод передний, цена в базе 2 миллиона 300. «Москвич» оснастит кроссовер М70 полным приводом. Сейчас новая версия проходит сертификацию. Напомним, в этом году «Москвич» вывел на рынок две новые модели. Они комфортнее и дороже прежних, выпущены в сотрудничестве с новым партнером. На первом этапе М70 был доступен только с передним приводом. Скоро появится полный. В перечень автомобилей для такси добавили еще одну модель – G-Tour X70. Уже давно продается в России, но местную сборку на заводе в Калининграде наладили недавно. Машина стоит около 2,5 миллионов рублей и ориентирована на такси класса «Комфорт Плюс». Среди конкурентов этой модели – Tenet T7 и Havail F7. Недавно в России стартовали продажи Mazda CX-50. Кроссоверы возят из Китая. По современным меркам они выглядят устаревшими. Экраны в салоне небольшого размера, набор функций не слишком богатый, нет даже обогрева. Но консервативных автолюбителей порадует аналоговое управление функциями и привычная японская эргономика. Подробнее в тест-драйве Mazda CX-50 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
4: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.
1: Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никак.

почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

поднялся пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. Терять свою жизнь без остатка.

В городе снова зажгутся огни, значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.

Ладно, все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.